мышкой, долня мотай, камуя вержей, я не бил с ногтя, да день не карт, там пошла вообще, день дешу дичь дать.